0: до появления земледелия. В ритуальных захоронениях находят ямы для хранения зерна, ступки и пестики для растирания в муку. И это при том, что все зерна – это дикорастущие злаки. То есть в зерне как таковом заложена гораздо более глубокая символика, нежели просто тема питания. Зерно – это настоящий символ жизни и воскресения. Об этом прямо говорит Спаситель в Евангелии от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Умирая в земле, семя дает зеленый росток, из которого вырастает колос. Перетирая зерна в муку, смешивая ее с водой, опять-таки древнейшим образом жизни и смерти, помещая это тесто в огонь, который во всех религиозных культурах означает переносчика жертвы из этого мира в мир небесный, духовный, люди были уверены. Хлеб – это не просто рядовая пища, это священная пища, самим образом своего приготовления, символизирующая преодоление смерти. Насколько этот символизм прошел сквозь тысячелетия, можно увидеть, внимательно всмотревшись даже в современные погребальные церемонии. Разве не помещается усопший в недра земли в ожидании воскресения? Об этом символизме можно говорить очень долго, но главное одно – хлеб изначально был священной пищей, и отголоски этого по сей день сохраняются в сознании простого народа. Хлеб на стол и стол престол. Хлеб всему голова. Только в современном секуляризованном сознании стало возможным выбрасывать хлеб в мусорное ведро вместе с остальными пищевыми отходами. Для нормального жителя нашей страны даже еще несколько десятков лет тому назад это выглядело неправильным поступком, пусть и не особо объяснимым. Но евхаристический хлеб – это уже не образ, это сами тело и кровь Христовы, отданные для спасения человека. Для слушателей Христа участие человека, который приносит жертву, в поедании части этой жертвы было естественным обычаем. Только жертва всесожжения сжигалась целиком, все же остальные жертвы были именно частью приносимого Богу, хотя жертва посвящалась Богу вся. Вкушая от посвященной Богу пищи, люди тем самым соединялись с тем, кому принесена эта жертва. И это древнейший религиозный архетип, такой же древний, как и сама идея жертвы. Может, это покажется кому-то странным, но когда мы приходим в гости с тортиком, в какой-то мере мы тоже воспроизводим близкий архетип жертвы. Настоящее дружеское общение невозможно без какого-то приношения с нашей стороны. Мы должны чем-то пожертвовать своим, чтобы засвидетельствовать искренность намерения и свое благорасположение к хозяину. Поэтому идея связи жертвы с питанием пронизывает всю историю человечества как нечто само собой разумеющееся. У великого христианского святого, преподобного Ефрема Сирина, есть такие слова молитвы. «Да будет сердце мое доброе для тебя землей, приемлющей в себя доброе семя, и благодать твоя да оросит меня росой вечной жизни». Именно так мы и должны приступать к великому таинству причастия. С подготовленной, хорошо вспаханной покаянием землей сердца, с вырванными ростками страстей, богато удобренной добрыми делами. Тогда есть надежда, что это спасительное сеяние принесет в нашей душе богатый плод, а не будет бесплодным. Научи же нас, Господи, быть предельно внимательными к тому, что происходит в нашей душе, в особенности, когда мы дерзаем приступать к божественному причастию.
1: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешном заступлении, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожрете меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и остави лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же кресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоей

Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и дне? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пристью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас, аминь.
1: Свет Христов просвещает всех.
2: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В предыдущих передачах мы говорили с вами о святости. Мы говорили с вами о том, что же наша Святая Православная Церковь понимает под святостью, под понятием святости. И закончили мы с вами разговором о том, что одним из важных, но не всегда обязательных критериев святости является наличие нетленных мощей и является их почитание. Но, братья и сестры, хотелось бы мне сказать еще вот о чем. Одним из важных свидетельств того, что в святости пребывает человек, пребывает не только его душа, но пребывает его и тело, является не только наличие нетленных мощей, является не только исхождение благодати Божией от тех предметов, с которыми он соприкасался при жизни, также является еще и истечение драгоценного благовонного мира. В нашей русской православной церкви не столь часто встречается истечение мира от останков святых. Это скорее больше характерно для южных церквей, для церкви греческой, для церкви Афонской, для святой горы Афон. Так вот, на святой горе Афон очень важным критерием прославление в святости является истечение драгоценного мира. Мира источают останки святых, мира источают те предметы, с которыми эти святые соприкасались. Но это присутствует во многом и в нашей русской православной церкви. Более часто мы встречаем истечение мира не столько от останков святых, не столько от святых мощей, чаще мы встречаемся с истечением мира от икон. И здесь хотелось бы сказать, что это также является важным критерием прославления святости. Господь свидетельствует, попуская нам, снисходя к нашим немощам, конечно, поскольку все мы нуждаемся в материальных, вещественных подтверждениях нашей веры. Господь попускает нам это истечение драгоценного мира. Мне бы сейчас не хотелось говорить о том, что являет собой это драгоценное мира. Это, конечно, облагодатствованное вещество. Оно имеет масляную какую-то основу, связанную с елеем. Но именно истечением благодатного мира Господь как бы подтверждает, что именно этот человек угодил ему при жизни. И поскольку это мира обращается все-таки к нам, оно истекает именно для нас, то мы, если мы с этим сталкиваемся, мы это мира благоговейно собираем. Возможно, помазывать этим драгоценным миром недужные свои какие-то больные части тела. Но самое главное, что это необходимо делать с верой в Бога, с молитвенным обращением к тому святому, от кого происходило это истечение благоговейного мира. И чтобы закончить нам с вами разговор о мирском, о земном проявлении святости, о земном проявлении благодати Божией, которая почиет во святых, хотелось бы несколько слов сказать о паломничестве. О паломничестве в те места, где жили, где подвязались, где подвижничали именно эти святые. Но когда мы отправляемся в паломничество, куда-то, к святым местам, братья и сестры, я думаю, нам с вами не лишне будет задать себе вопрос. А зачем мы туда едем? Если мы едем в поиске каких-то тайных средств исцеления, если мы едем в поиске решения каких-то земных вопросов, вряд ли тогда святой нам поможет. А если мы едем, скажем, к батюшке Серафиму Саровскому или к преподобному Сергию Радонежскому, другим святым, если мы едем для того, чтобы поклониться им, предстоять молитвенно перед их святыми мощами, если мы едем для того, чтобы и спросить у них помощи в том, как нам жить дальше, как нам подвязаться на пути нашего спасения. Вот именно для этого можно, нужно и должно ехать в паломничество. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Божий промысел в повести Пушкина «Метель» из цикла повести Белкина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл лекций «Духовные основы русской литературы». И сегодня разговор у нас возвратится к творчеству Пушкина. Мы с вами уже как-то говорили, что Александр Сергеевич в Михайловском изменился очень сильно. Можно сказать, преобразился, потому что в Михайловском приезжает атеистом, его, собственно, и туда и сослали под двойной надзор и полиции, и духовенства. Именно там, в Святогорском монастыре, он и познакомился с древнерусской словесностью и с летописями, а самое главное, с Киево-Печерским Потеряком. Он настолько поразил Пушкина, что в дальнейшем все свое творчество Пушкин строил с оглядкой на это удивительное произведение, составленное еще в Киевской Руси в XIII веке. Вот эти вот лаконичные, очень строгие по стилю, но очень глубокие по мысли произведения стали примером для самого Пушкина. Поэтому, когда в знаменитую Болдинскую осень Александр Сергеевич задумал цикл небольших повестей, которые мы знаем как повести Белкина, можно совершенно точно сказать, что основное влияние на эти произведения оказала как раз древнерусская словесность. Не только Киево-Печерский Потерик, но и русские летописи. И вот почему. Мы когда-то с вами говорили, что в русском летописании рассматривается божественный промысел о народе, о русском народе, во времени до Страшного суда. Отсюда повести временных лет. То есть летописание ведется до конца света, который ожидался в конце XV века, как мы с вами помним. Так вот, если русская история – это разворачивание божественного промысла, то житийная литература, Киево-Печерский Потерик, как раз и состоит из древнерусских житий. Так вот, житийная литература в большей степени, чем какая-либо другая, повлияла как раз на формирование русской классической литературы XIX века. И, в частности, в данном случае я бы хотел подчеркнуть влияние на повести Пушкина. Потому что в русской литературе, начиная с Пушкина, мы очень легко можем заметить, как повествование разворачивается о главном герое, чтобы показать, как сказывается или раскрывается как раз божественный промысел о человеке. Ну и еще я бы хотел заметить, что, по сути дела, всегда в литературе XIX века герой движется или к Богу, или от Бога. Вот как древнерусская литература была христоцентрична, точно так же и русская литература XIX века, она тоже христоцентрична. И вот после этого небольшого введения, своеобразного такого смыслового ключа, мы с вами и сможем почитать и интерпретировать повести Пушкина. Но в данном случае я сегодня хочу взять повесть «Метель», в которой наиболее полно как раз раскрывается вот та идея, о которой я только что сказал, разворачивание божественного промысла о человеке. Или, точнее, даже здесь о людях, о семье, малой церкви. Это тоже, в общем-то, немаловажно. Итак, еще важное замечание. Мы должны обращать внимание на детали, потому что деталь – царица смысла. И вот когда мы научимся читать, обращая внимание не только на сюжет, но и на детали, когда и будут раскрываться смыслы произведения. Итак, для того, чтобы отразить основную идею произведения, Пушкин избирает эпиграф из стихотворения Жуковского. «Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий, вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями, вещий стон гласит печаль». Кони торопливы, чутко смотрит в темную даль, воздымая гривы. Но вот если мы внимательно уже вслушались в это стихотворение, то мы обнаружим, что здесь есть и Божий храм, вполне возможно, какая-то конечная цель для человека. Потому что Божий храм – это то, куда направляется человек, потому что только там он может встретиться с Богом. Ну и метель с таким зловещим вороном, который предвещает нечто тревожное, нечто нехорошее. Итак, а дальше идет повествование. Повествование чем-то напоминает и капитанскую дочку. Но здесь, опять же таки, вот принцип, который использует Пушкин в этой повести, да, собственно, и в повестях Белкина, затем уже с наибольшим мастерством как раз и отразится в капитанской дочке. Итак, в конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, видите, Пушкин говорит «нам», то есть для него важно подчеркнуть сопричастность этой эпохи, эпохи периода нашествия Наполеона на Россию. Ну и, естественно, Пушкин тогда юный был, и для него это особое было время. Пушкин это вспоминает не только юности, но и того удивительного патриотического подъема, который все испытывали в это время. Итак, в эпоху нам достопамятную жил в своем поместье, не на Радове, добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть, по 5 копеек в бастон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их Марью Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Вообще, вот этот удивительный союз «и», да, то есть не противопоставление, а соединение. То есть, смотри, стройную, бледную и 17-летнюю. Можно же ведь было опустить, значит, даже одна буква. Вот такой соединительный союз весьма важен для Пушкина. Смотрите, опять же таки, в сказках мы все должны принимать на веру. Мы в этом убеждались. И вот здесь тоже нужно воспринимать на веру то, о чем говорит Пушкин. Смотрите, соседи поминутно ездили к нему. Можете себе представить, чтобы поминутно приезжали поесть, попить, поиграть в бастон и так далее, и так далее. Какое времяпрепровождение? Это, ну, вот такая, то, что можно сказать, сказочная жизнь в русской провинции средней руки помещиков, которые съезжаются в гости к такому гостеприимному Гавриле Гавриловичу. Ну и тоже 17-летняя. У Пушкина очень важно знать возраст его барышень. Она считалась богатой невестою. Ну, понятно, почему теперь ездили к ней. И многие прочили ее за себя или за сыновей. Тоже замечательно. За себя или за сыновей. То есть, по сути дела, и поесть, попить, посмотреть на красавицу-дочь, ну, еще и подумать, а не станет ли она невестой, а будущим и женой. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Вот это вот замечательная Пушкиным отмечена черта. Она была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюблена. Помните Евгения Онегина? Ведь Татьяна Ларина тоже воспитывалась на французских романах. Это, помните, пора пришла, она влюбилась. То есть вот и открылась очи, это он. Вспомним, когда она увидела Евгения Онегина. Почему? Потому что воспитана на французских романах. Здесь барышня Мария Гавриловна тоже воспитана на французских романах. С одной стороны, вроде бы ничего худого в этом нет. Но интересно, вот это вот замечание. Следственно была влюблена. То есть есть причины и следствия. Не потому, что пришла пора, она влюбилась, да? А потому, что начиталась французских романов и, стало быть, уже от теории переходит к практике. Предмет, избранный ею, был бледный армейский прапорщик. Она бледная, и он бледный. Ну, как-то, так сказать, вот соединяются. И находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстью, и что родители его любезной, то есть Марии Гавриловны, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Вот каждый абзац можно разбирать, можно толковать. Пушкин пишет, она не любила там того-то или не влюбилась кого-то, а предмет избранный ею. Ну, что, ну, так сказать, вот как в французских романах некая такая есть отстраненность и здесь. Не человек, так сказать, а предмет, в который она влюблена. Опять же таки, смотрите, этот предмет пылал равною страстью. То есть это любовь или это страсть? Юношеская влюбленность или что это такое? Ну что мы-то с вами знаем по апостолу Павла. Любовь себя за любвение. Любовь не ищет своего. Она долготерпелива. любовь себя забвения. А здесь, смотрите, он их называет еще даже «наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или в старой часовне» и так далее, и так далее. Еще, смотрите, родители запрещали дочери даже думать о нем, а влюбленные, я другое слово буду употреблять, нежели Пушкин, встречались. То есть что происходит? Происходит нарушение пятой заповеди. Нет родительского послушания здесь. Марья Гавриловна – замечательная девушка, но она не внемлет словам родителей и встречается с предметом своей влюбленности. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Здесь сразу же приходит на ум – человек предполагает, а Бог располагает. Вот Пушкин замечательно выстраивает интригу, чтобы заинтересовать читателя. Он сразу же изначально пускает читателя по ложному следу. Если мы представим себе, что мы читаем ее впервые, значит, мы как, начинаем уже сопереживать этим влюбленным? Или как? Переписывались и разговаривали они таким образом, что дошли до следующего рассуждения. Если мы без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? То есть можно ли переступить через пятую заповедь? Для Пушкина-то это ведь очень важно. Почему? Потому что 30-й год, Болдинская осень, это как раз то время, когда Пушкин задумывается о женитьбе. Это как раз то время, когда его будущая свекровь, в общем-то, не сказали, нет Пушкина, так сказать, он еще в подвешенном состоянии, жених, который рвется к своей невесте, Наталья Николаевна. И вот тут, так сказать, вот эта вот воля родительская. Ну, что скажет матушка Наталья Николаевна? Даст благословение дочери или нет? И Пушкин здесь... Житейское, его собственное, отражается в повествовании. Так можно ли нарушить волю родительскую? Вот эти молодые люди решили нарушить волю родительскую. Но вот почему я в самом начале еще говорил о древнерусской словесности, произведениях. Мы должны с вами вспомнить и поучение Владимира Мономаха, и «Домострой», в котором четко совершенно говорится «воля родительская, аки Божья». То есть вот кто нарушает родительскую волю, то нарушает волю Божью. И это тоже мы с вами должны сейчас вспомнить. Итак, воля жестоких родителей, характеристика замечательная, жестоких родителей, тоже запомним, потому что нам это еще пригодится, препятствует нашему благополучию, то нельзя обойтись без нее. Разумеется, что это счастливая, да? Вот Пушкин гениально подбирает слова. Счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что весьма понравилось романтическому воображению Марии Гавриловны. Ну, понятно, если она воспитана на французских романах, стало быть, можно нарушить родительскую волю, ну и вот подхватить эту счастливую мысль. Но приблизительно так думают молодые люди, когда их хотение, их желание натыкается на благоразумие родителей или на волю родительскую. Ничего не меняется. Прошло, по сути дела, около 200 лет, ну, в общем-то, это ничего не меняется. Наступила зима, тоже характерно, то, что не летом все это происходит, а зимой. Зима – время, когда все останавливается, все замирает. А тут как раз должно произойти самое главное событие. Наступила зима и прекратила их свидание. Однако переписка сделалась еще живее. Владимир Николаевич, смотрите, вот только сейчас мы узнаем его имя, вот айда Пушкин, айда молодец. Видите, сколько он ждал, чтобы назвать это имя. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему. Смотрите, не Божьей воле, не воле родительской, а предаться ему. То есть уже человек начинает творить волю свою. Не отче наш, да будет воля твоя, а да будет воля моя. Венчаться тайно. Скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наши объятия». Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка, то есть прислуга, в заговоре. Они обе должны были выйти через заднее крыльцо, а затем за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст в село Жадрино. Чем деревня отличается от села? Потому что в селе есть церковь. Прямо в церковь, где уже Владимир должен был их ожидать. Вот замечательно. Человек выстроил план. Все мы выстраиваем житейский план. Вот здесь точно Владимир Николаевич, Владимир, владимец мира, не случайное имя, выстроил план, как он осчастливит свою избранную Марью Гавриловну. Накануне решительного дня, не решительного поступка, а решительного дня, Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое своим родителям. Ну, не просто же так вот покинуть родительский дом. Она прощалась с ними, в самых трогательных выражениях извинялась свой поступок, неодолимою силою страсти, любовь, себя забвение. А то, смотрите, страсть, значит, это любовь? Или это действительно страсть? У Пушкина в его произведениях, ну, в том же Евгении Онегине, четко совершенно различается страсть и любовь. Это не одно и то же самое чувство. Так вот, неодолимое страстью, да, и оканчивала тем, что блаженнейшую минуту жизни подсчета на ту, что позволено будет броситься к ногам дрожащих ее родителей, попросить прощения и так далее, и так далее. Запечатав оба письма, она стала уже готовиться ко сну. Но различные мечтания по минуту ее пробуждали. Ей казалось, что в самую минуту, когда она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, ее отец останавливал. Это уже такие отрывочные сны у нее появляются. Отец ее останавливал, смотрите, на подкорке родительская воля, не пускает, как бы знает, что это не ее судьба. Вот здесь, в общем-то, интересно, что такое свобода воли? Вот человек сотворен по образу и подобию Божию. Подобие Бога в человеке – это и есть свобода выбора, свобода воли. Его творчество, вот высшее искусство – это искусство жить. В Древней Руси мы с вами об этом говорили. Но человек творит собственную волю, а Господь, промыслитель, знает, что последует за сотворенным человеком, его или удерживает с помощью, конечно, других людей, потому что Божья воля исполняется через людей, в данном случае через родителей, потому что Господь предвидит, но не предопределяет. Господь предвидит, как будет разворачиваться это событие, что не жених Владимир Николаевич Марии Гавриловны, по одной хотя бы простой причине, что он в скором времени пойдет в армию, потому что начнется наполеоновская кампания, тяжело ранен будет под Бородино, а потом скончается в Москве. То есть это не судьба, не суженной Марии Гавриловны. Но она-то этого не знает. Человек творит свою волю. Вот и она в данном случае творит свою волю, не прислушиваясь ни к родителям, к запрету родительскому, ни даже к этому, по сути дела, вещему сну. Потому что отец останавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу, бросал в темное бездонное подземелье. То есть вот как бы, так сказать, вот хотел в заточение куда-то заточить. Она летела стремглав с незаимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. А это уже получается вещий сон. Знаете, родитель не пускает, а тут Владимир на траве окровавленный. То есть получается, что действительно этот сон в значительной степени предсказывал возможное развитие событий. Он, умирая, молил ее пронзительным способом, поспешит с ним обвенчаться и так далее, и так далее. Понятно, что после таких переживаний проснулась она с головной болью, если уже теперь не притворную, если она хотела сослаться на головную боль, ну, теперь уже не нужно было обманывать даже родителей. Вот тоже как-то устраивалось, потому что родителей нельзя обманывать. Отец и мать заметили ее беспокойство, их нежная заботливость и беспристранные вопросы, что с тобой, Маша, не больна ли ты, раздирали ее сердце. То есть она раздираема была двумя чувствами. Чувством к любви к своим родителям и благодарности к своему возлюбленному Владимиру Николаевичу. Она была чуть жива. Она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами сердца.

0: И поцеловали ее, и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Потому что вот это вот благословение родительское, оно созидает, оно сохраняет. Молитва матери ведет по жизни. Домострой этого четко совершенно. Проклятие иссушает, а благословение оживляет, живит и, собственно, помогает человеку жить. Ну и вот, когда она уже была готова, когда уже все в доме уснули, девушка, ее прислуга, взяла вещи, которые они приготовили. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, их девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Удивительная вещь, печальное предзнаменование. То есть, опять же таки, даже природа, казалось, противится Машиному поступку. А что такое природа? Господь сотворил этот мир, и природа, это естественно, она тоже подвластна Богу. Мы помним солнечное затмение, которое, по сути дела, не пускало или, в общем-то, давало знать Игорю Святославичу, что не нужно идти в поход на Половцев, ибо это будет для него трагический поход, он попадет в плен. Вот теперь вот для Маши тоже это предзнаменование было не очень хорошим. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто сились остановить молодую преступницу. Смотрите уже, какое слово использует здесь Пушкин. Преступница. А почему она преступница? Потому что такой преступник – это тот, кто преступает. Через что она преступила? Через родительское благословение, во-первых. Через заповедь послушания родителей, во-вторых. А в-третьих, она самочинно положилась на Владимира Николаевича. То есть она действительно приступает и устои, и заповеди. Что ее может ожидать? Она насильно дошла до конца сада. На дороге сани ожидали их. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых лошадей. Он помог барышне и ее девушке усеться и вложиться в узлы и шкатулку. Те пожитки, которые захватила с собой небольшие, Марья Гавриловна, взял вожжи, и лошади полетели. Смотри, замечательно. В метель лошади полетели, как бы подгоняемые ветром. Тоже очень существенная деталь. Потому что кто-нибудь, может быть, сейчас даже вспомнит, а как двигались лошади Владимира Николаевича. Ну, мы это сейчас мы узнаем. Поручив барышне попечение судьбы и искусства Терешкина кучера, обратимся к молодому нашему любовнику, то есть Владимиру Николаевичу.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Войну перелистаем. Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Валентин Катаев. Флаг.

0: Несколько шиферных крыш виднелись в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так. Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещеру плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперед и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблем, как за магнитом. На толстых стальных срезах в концентрических желобах блестело тугое зеленое масло. В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и все его хозяйство. В тесной нише, отдаленной от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник форта и комиссар. Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил ведомости. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер 8 замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой. Простыни слепящего оранжевого огня вылетели из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили в один за другим вдаль. А через несколько минут обратное эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались. Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Все было понятно без слов. Остров со всех сторон обложен. Коммуникации порваны. Больше месяца горсточка храбрецов защищает осажденный форт от беспрерывных атак с моря и воздуха. Бомбы с яростным пространством бьют в скалы. Торпедные катера и десантные шлюпки шныряют вокруг. Враг хочет взять остров штурмом, но гранитные скалы стоят непоколебимо. Тогда враг отступает далеко в море. Собравшись силами и перестроившись, он снова бросается на штурм. Он ищет слабого места и не находит его. Но время шло. Боеприпасов и продовольствия становилось все меньше. Погреба пустели. Часами командир и комиссар просиживали над ведомостями. Они комбинировали, сокращали, они пытались оттянуть страшную минуту. Но развязка приближалась. И вот она наступила.
1: «Ну, — сказал, наконец, комиссар.
0: «Вот тебе и ну, — сказал командир. «Все. Тогда пиши». Командир, не торопясь, открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком. «Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведен последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на одни сутки». Он закрыл журнал, эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и закрепленную сургучной печатью. Подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, и положил на полку. «Такие-то дела, комиссар», — сказал он без улыбки. В дверь постучали. «Войдите». Дежурный в глянцевом плаще, с которого текла вода, вошел в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндрик. «Вымпел? Точно. Кем сброшен? Немецким истребителем». Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свернутую трубкой. Он прочитал ее и нахмурился.
1: На пергаментном листке крупным, очень разборчивым почерком, синими ализариновыми чернилами было написано следующее. «Господин команданти советский форт и батареи, вы есть окружении со всех сторон. Вы не имеете больше боевых припасе и продукты. В избегание напрасней кровопролитий предлагаю вам капитулирование. Условия. Весь гарнизон форта завместно команданти и командиры оставляют батареи форта полной сохранность и порядок, без оружия идут на площадь возле кирха. Там сдаваться. Ровно 6:00 часов по среднеевропейское время на вершине кирха должен есть, быть, иметь, выставить белый флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противный случай — смерть. Сдавайтесь. Командир, немецкий десант, контр-адмирал фон Эвершарп.
0: Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочел и сказал дежурному. «Хорошо, идите». Дежурный вышел.
1: «Они хотят видеть флаг на кирхе», — сказал командир задумчиво, когда дежурный вышел.
0: «Да», — сказал комиссар.
1: «Они его увидят», — сказал командир, надевая шинель. «Большой флаг на кирхе».
0: «Как ты думаешь, комиссар, они заметят его?»
1: «Надо, чтобы они его непременно заметили. Надо, чтобы он был как можно больше.
0: Мы успеем?»
1: «У нас есть время», — сказал комиссар, отыскивая фуражку. «Впереди ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь».
0: Комиссар вошел в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачевую полосу с лозунгом. Всю ночь гарнизон форта шил флаг. Громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Незадолго до рассвета флаг был готов. Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи, и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх. На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал одетый на койке. Он подошел к туалетному столу, посмотрел на себя в зеркало, вытер мешки под глазами одеколоном. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыхание, поднимая для приветствия руку. «Флаг на кирхе?» — отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой слоновой кости рукояткой кинжала. «Так точно, они сдаются». «Хорошо», — сказал фон Эвершарп. «Вы принесли мне превосходную весть». «Отлично. Свистать всех наверх». Через минуту он стоял, расставив ноги на боевой рубке. Только что рассвело. Это был темный, ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал. Море казалось высеченным из гранита –
1: Над силуэтом рыбачьего поселка подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развивался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем темный, почти черный. «Бедняги», — сказал фон Эвершарп. «Им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг». «Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства». Он отдал приказ. Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи. В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо. «Черт возьми, это красиво», — сказал фон Эвершар. Солнце выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть. Ветер гнал крупную зыбь. Волны били в скалы. Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенным водяной пылью. Вода булькала, стеклянно журчала и шипела. И вдруг, со всего маху ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом вылетал обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли. Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя и падая и снова поднимаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей. Фон Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищен зрелищем штурма. Его лицо подергивали судороги. «Вперед, мальчики! Вперед!» И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческие тела. Скалы наползали одна на другую, раскалывались. Их корежило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова, из поверхности, спихивало в открывшиеся провалы, где грудами обожженного металла лежали механизмы взорванных орудий. Морщина землетрясения прошла по острову. «Они взрывают батареи!» — крикнул фон Эвершарп. «Они нарушили условия капитуляции!» В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Все вокруг стало монотонного гранитного цвета. Все, кроме флага на кирхе. Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал еще интенсивней. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон Эвершарпа. Он обманул сам себя. Эскадрилья бомбардировщиков, штурмовиков, истребители поднялись в воздух. Торпедные катера, эсминцы и десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбачьего поселка, как тюльпаны.
0: Взрывы рвали воздух в клочья. И посреди этого ада, окопавшись под контрафорсами кирхи, 30 советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре стороны света. На юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполняли ее до конца. Но силы были слишком неравны. Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирхи, с лицами черными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из-под кладки бушлатов, 30 советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вздоха. Над ними развивался громадный красный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками, из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Над ними развивался громадный красный флаг. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек. Алый коленкоровый переплет первого тома истории гражданской войны и два портрета Ленина и Сталина, вышитых гладью на вишневом атласе, подарок куйбышевских девушек, были вшиты в эту огненную мозаику. На головокружительной высоте среди движущихся туч он развивался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сражения вперед к победе.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Радио «Образ» и паломнический центр Нижегородской епархии представляют
2: «По святым местам».

0: Дудин монастырь, Богородск. Амвросиев Николаевский Дудин монастырь. Название монастыря по преданию произошло от близлежащего села Дуденево, а Амвросиевым он был назван по имени первого настоятеля – Амвросия. Первое упоминание о монастыре относится еще к 15 веку. Монастырь расположен в живописном месте на берегу реки Оки. Богородск до 17 века был дворцовым селом, затем был пожалован Минину за его Кузьмину многу службу и Московское очищение. В 1632 году Богородск перешел в вотчину к княжескому роду Черкасских и в 18 веке стал владением Шереметьевых. Центральную площадь города, сохранившую купеческий облик, украшает храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм открыт в начале 90-х годов в старинном здании, которое до революции было конторой помещиков Шереметьевых и странноприимным домом и реальным училищем. Возникновение здесь кожевенных промыслов во многом объясняется тем, что в Богородске осели ссыльные новгородцы, хорошо знакомые с выделкой кожи. История еще одного из наиболее древних местных ремесел, гончарного, также уходит корнями в далекое прошлое. С 2004 года работает музей керамики, где каждый желающий сможет посидеть за гончарным кругом. Богородскую округу называли раньше Нижегородским Версалем. Здесь располагались усадьбы нижегородских помещиков – Шереметьевых, Рукавишниковых, Бестужевых, Рюминых. До Дудина монастыря от Нижнего Новгорода – 1,5 часа пути. Там паломники попадут на божественную литургию в Успенском храме. Затем экскурсия по монастырю и посещение святого источника. Ну а в Богородске затем вы попадете в храм Покрова Пресвятой Богородицы. А еще там находится музей керамики, где запланирована экскурсия, мастер-класс и даже обжиг изделий. На память о поездке некоторые из них можно будет увести с собой. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Альбиноне, широко известный при жизни, после смерти был довольно быстро позабыт, повторив судьбу Вивальди и Баха. Но если сочинения последних были обнаружены и обнародованы в XIX веке, то имя творчества Альбинони долгое время оставалось известным только узкому кругу музыковедов и знатоков старинной музыки. Эта ситуация сохранялась вплоть до середины XX века.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Сергей Танеев. Симфония номер 2. Си бемоль мажор. Часть третья.

Иоганн Штраус получил приглашение выступать вместе со своим оркестром в России, в роскошном Павловском вокзале и в парке, где располагались дворцы царя и великого князя Константина. Деньги предлагались немалые, и Штраус немедленно согласился. Начались русские сезоны композитора. Публика была покорена его вальсами и польками. А вернуть дворцы царя

Федор Иванович Тютчев. Проблеск. Слыхал ли в сумраке глубоком воздушный арфы легкий звон, когда полуночь ненароком дремавших струн встревожит сон? То потрясающие звуки, то замирающие вдруг, как бы последний ропот муки в них отозвавшийся потух. Дыхание каждая зефира взрывает скорбь в ее струнах. Ты скажешь, ангельская лира грустит в пыли по небесах. О, как тогда земного круга душой к бессмертному летим, минувшее, как призрак друга, прижать к груди своей хотим. Как верим, верою живою, как сердцу радостно, светло, как бы эфирную струею по жилам небо протекло. Но, ах, не нам его судили, мы в небе скоро устаем, и не дано ничтожной пыли дышать божественным огнем. Едва усилием минутным прервем на час волшебный сон, и взором трепетным и смутным, привстав, окинем небосклон, и отягченную главою одним лучом ослеплены, вновь упадаем не к покою, но в утомительные сны.

12 декабря 1830 года с большим успехом состоялась премьера фантастической симфонии Гектора Берлиоза. А 16 декабря 1838 года, после концерта, на котором Берлиоз дирижировал фантастической симфонией, перед ним бросается на колени сам Паганини, мировая знаменитость, и в слезах восторга целует ему руки. На следующий день Берлиоз получает письмо от Паганини, где тот называет его преемником Бетховена, и чек на 20 тысяч франков. 20 тысяч франков – это год свободной, обеспеченной работы.

0: эфире «Радио Образ». Каждый храм по-своему особенный. Не бывает святого места, которое свято более или менее. Однако есть в Нижнем древние храмы, которые имеют действительно богатую культурную и историческую ценность и древнейшую историю. Храмы, которые по достоинству можно назвать духовными жемчужинами Нижнего. И вот как раз о таких святых местах мы рассказываем в нашем эфире. Слушайте программу «Духовные жемчужины Нижнего» каждое воскресенье в 16:00 на радио «Образ». Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: «Если у вас нету тети».
0: Автор.
1: Музыка Микаэл Таривердиев. Слова Александр Аронов.
0: Песня «Если у вас нету тети», известная также как «Песня о собаке», была создана на основе стихотворения известного поэта-шестидесятника Александра Аронова. Композитором музыки выступил Микаэл Таривердиев. Это известный композитор, автор музыки ко многим фильмам и спектаклям. А мелодию для фильма «Ирония судьбы» подобрал Сергей Никитин. Хотя в титрах автором музыки указан Микаэл Таривердиев, существует версия, что Сергей Никитин сам придумал музыкальное сопровождение. Тем не менее, в официальных титрах это не отражено. Песня появилась в фильме неожиданно для автора, который и не рассчитывал на такое широкое признание, получив в итоге авторский гонорар и любовь зрителей. В фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» главного героя Женю Лукашина озвучивал Сергей Никитин. Он же исполнил в картине песню. Стихотворение Аронова стало одним из самых известных произведений фильма, а его исполнение Сергеем Никитиным стало культовым.
1: Исполняет Сергей Никитин.

В своей рогатке итальянский гений использовал обыкновенную веревку. В изделии да Винчи был собран сложный механизм, состоящий из роликов, веревок и пружин. При натягивании рогатки веревка вытягивалась из рожек за счет гибкости пружин, а при выстреле пружины возвращались в исходное положение, дергая веревку вперед и придавая начальную скорость метательному снаряду. Сами видите, что конструкция у нее была слишком сложная, чтобы стать популярной. История современной рогатки началась лишь в начале 19 века. Это было связано с открытием процесса вулканизации каучука. Изобрел данный способ получения резины американский ученый Чарльз Нельсон Гудьер в 1839 году. С этого времени рогатки приобрели хорошо известную нам двуроговую форму с рукояткой и резинкой, привязанной к рогам. Аналогичные рогатки-механизмы применялись диверсантами во время Второй мировой войны. Это были так называемые резиновые арбалеты. В них с целью снижения веса и габаритов конструкции вместо пружин использовали резиновую тетиву. Современная рогатка имеет простую конструкцию, состоящую всего из двух составляющих элементов. Рогатчик, так называют корпус рогатки, который служит для ее удержания и прицеливания, и резиновой тетивы, которую также называют жгут или тяга. Она используется для придания метательному снаряду ускорения и прицеливания. Кроме того, на тягу надевают кожуток, его еще называют седло или пята. Он позволяет удобно удерживать метательный снаряд перед выстрелом. Благодаря простоте устройства рогатку можно изготовить из крепкой ветки дерева за пару минут. Для тех, кто не хочет полагаться на природу, есть спортивные рогатки с удобной рукояткой и прицелом. С помощью такой рогатки можно даже охотиться. И вообще, рогатка может служить человеку для развлечения в любом возрасте. Но лучше, конечно, без вандализма.

0: Радио «Образ». Все образуется. Приглашение в музей.
1: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами вновь о коллекции художественного музея. И я, Ирина Миронова, искусствовед художественного музея, постараюсь вам рассказать немножко о наших таких знаменитых коллекциях, в частности, коллекции русского авангарда. Меня часто спрашивают, вот такие знаменитые работы, такие известные имена – Кандинский, Малевич, Гончарова, Ларионов. Почему эти работы оказались в нашем музее? Казалось бы, ну, в общем, история, наверное, довольно давняя, но она, тем не менее, действительно мало кому известна. Дело в том, что в 20-е годы существовала идея создания музеев живописной культуры. И в провинции, и в столице. Были открыты несколько таких музеев, в частности, музей в Москве живописной культуры. В Петербурге или в Питере, в Петрограде, наверное, да, в то время он назывался Музей художественной культуры. Они просуществовали недолго, до 28-29 года, и часть их коллекции потом влилась в собрание Русского музея или Третьяковской галереи. А вот в провинции, в Нижнем Новгороде, собирались создать, открыть такой музей, но помещение в городе не было так найдено, и, очевидно, он существовал, ну, совсем недолго, может быть, в режиме выставки. Но главное, что его коллекция, которая была тщательно отобрана в Москве, в отделе изобразительных искусств Наркомпроса, она сохранилась. Сохранилась она вот в нашем собрании. Находится она с 21 года у нас, 1921 года в нашей коллекции, и она составляет основу вот лучшие произведения нашего авангарда, которые сейчас известны во всем мире, они очень востребованы, они постоянно у нас путешествуют. И мы даже, в общем, иногда расстраиваемся по этому поводу, потому что у нас в Нижнем Новгороде они бывают не так часто. Но, вы знаете, мне кажется, что это как некая компенсация за долгие годы хранения в фондах. Потому что, когда я пришла на работу, это были 80-е годы, вторая половина 80-х годов, я этих работ не видела в экспозиции. Я знала, что у нас есть Малевич, я знала, что у нас есть Кандинский, но я не видела никогда этих работ на самом деле. Они хранились в фондах, и туда не пускали вот просто так даже своих сотрудников. Был какой-то, наверное, может быть, и негласный такой запрет. Что у нас было в экспозиции, вот когда наш еще музей располагался в здании на набережной, только в одном? Это было несколько работ из раздела, ну, такой как бы ранний авангард он называется, русский сезонизм, это бубновый валет. Это работы, по-моему, Кончаловского, Осьмёркина висели, ну, может быть, Лентулов, ну, буквально было несколько, 4-5 работ, очень маленько, в небольшом зальчике перед залом с картиной Маковского. Вот то, что мы видели. А впервые... Я уже тогда работала в музее. Впервые показаны были работы у нас и отправились за границу. Это был конец 80-х годов, а точнее 1989 год, когда в Швеции была устроена большая выставка Кандинского. И вот наша импровизация номер 4, четвертая импровизация, одна из ранних, одна из очень известных и одна из самых красивых, эффектных таких работ Кандинского раннего периода, она была отправлена вот на эту выставку в Швеции. И вот с 89-го года как раз начался такой новый этап существования этой коллекции, когда ее постепенно и в большем или в меньшем количестве стали представлять на международных выставках, международных проектах. Это были такие проекты во Франции, в Германии. Сейчас наш авангард объездил практически весь мир. И вот недавно состоялась выставка в фонде Бейлера в Швейцарии. Эта выставка была посвящена столетию «Черного квадрата» и столетию последней футуристической выставки. Она называлась «0-10». Так ее называли. Она была открыта в декабре 1915 года в Петербурге. И именно на ней был показан впервые «Черный квадрат» Малевича. И вот сейчас отмечается как бы вот это вот столетие такого знаменательного для всего мирового искусства события. Почему она называлась последней? Потому что после нее художники планировали перейти уже к новым направлениям в искусстве, в частности, супрематизм. Таким образом, они как бы подводили итог предшествующего периода. Кстати, когда-то эта выставка складывалась из работ и художниц женщин. 7 было представительниц прекрасного пола, 7 мужчин. Всего 14 авторов участвовало, в том числе и Любовь Попова, ученица Малевича. И вот у нас на этой выставке представлен натюрморт Поповой. Но вот эти 154 работы, которые есть в каталогах, а сохранилось несколько всего экземпляров каталогов этой выставки, так написано на них 0,10, такой жирный черным шрифтом. Но в них нет указаний ни размеров, ни материала произведений. И датировок нет, поэтому не всегда точно мы можем знать, что именно это была работа на выставке, потому что названия очень часто менялись. Но, тем не менее, какая-то часть работ достоверно, точно известна, она просто упоминается в литературе, была на этой выставке. И вот сейчас фонд Бейлера в Швейцарии, который собирал эту выставку, он и назвал эту выставку «В поисках 0,10», потому что они искали по всему миру вот эти работы. И нашли они где-то, ну, треть примерно, 50 там работ примерно из 150. А остальные произведения, которые у них сейчас представлены, некоторые из них могли бы быть на выставке, а некоторые просто представляют творчество вот художников примерно этого же времени, 15-го там или 14-го года, которые тоже как бы вот, ну, дополняют, что ли, картину этой выставки, потому что каждому автору там посвящено или зал, как Малевичу, или какая-то стена отдельная, да, экспозиции. В данном случае они выстраивали еще экспозицию 7 залов. И вот на этой выставке у нас одна работа, но она очень такая любопытная. Это натюрморт Поповой, кубофутуристический натюрморт, очень красивый, хотя небольшой такой по размерам, но именно одна из тех 50 работ, которые на самом деле когда-то были вместе с Малевичем, висели в знаменитой этой экспозиции. Это был салон Надежды Добычиной в Петербурге, где когда-то устраивалась эта выставка. И вот таким образом по-разному, в общем, сложились судьбы этих произведений. В частности, вот судьба эту работу оказалась, закинула к нам в наш музей, в числе вот остальных работ авангарда, о котором я вам немножечко сегодня рассказала. Мы продолжим с вами говорить о русском авангарде и, в частности, о тех произведениях вот Малевича или Кандинского, которые чаще всего бывают на выставках. Это четвертая импровизация Кандинского и «Косарь Малевича».
0: Приглашение в музей.

но верь весне. Ее промчится гений, опять теплом и жизнью дыша, для ясных дней, для новых откровений переболит скорбящая душа. Афанасий Фет.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Энциклопедия советской эстрады. Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары».

Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» был организован в середине 1960-х годов Анатолием Васильевым, выпускником дирижерско-хорового отделения Ленинградской консерватории. Васильев, разумеется, создал коллектив не вдруг. К тому времени он уже был довольно известным джазменом, гитаристом популярнейшего в Советском Союзе ансамбля «Дружба», в котором солисткой была Эдита Пьеха. И все-таки при, казалось бы, вполне благополучном положении и статусе Васильев решается на довольно рискованный шаг – все же реализовать свой интерес к популярной музыке и попытаться подтянуть советскую эстраду к уровню мировых стандартов.

Еще в 50-х Васильев с музыкантами-единомышленниками записывал на первый советский магнитофон «Днепр» западные музыкальные радиопередачи, делал аранжировки, и они играли на танцах песни Элвиса Пресли и другие шлягеры. Советская промышленность тогда не выпускала электрогитар, и свой первый такой инструмент музыкантам пришлось делать кустарно, приспособив электрический звукосниматель к обычной акустической гитаре.

60-е многое поменялось, появились инструменты. Кроме того, когда в Советский Союз приехал на гастроли итальянский ансамбль «Марина Марини», наши музыканты сделали важнейшие открытия. Как вспоминал сам Анатолий Васильев, это было невероятно, оказывается, можно и так, самим играть на инструментах и при этом еще и петь. Советский эстрадный стандарт выглядел так: впереди солист, сзади, за ним музыканты. Солист никогда ни на чем не играет, музыканты аккомпанируют молча. В 60-е все поменялось, и одними из первых, кто стал и петь, и играть, стал вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары».

Когда коллектив сложился и начал выступать, стали думать о том, как себя назвать. Первые концерты вообще как-то обходились без названия, но стало ясно, что так продолжаться не может. «Не один раз собирались, думали, как себя называть», рассказывал позже Анатолий Васильев. «Перебрали много вариантов, начиная с белых ночей. Мы ведь в белых костюмах были, белые рубашки и белые брюки. Мошкара на нас слеталась. Рот открываешь, а у тебя полный рот мошкары. Да так ничего и не придумали». Между тем, пора было выпускать афишу для гастролей. Художественный руководитель и говорит: «А знаете, как в народе о вас говорят? Поющие гитары. Нравится?»

На первом этапе программа «Поющих гитар» состояла из инструментальных номеров и гитарных обработках популярных мелодий. Особенно публике нравились «Полюшка Поле» и «Тачанка». Их сделал Анатолий Васильев. Кроме того, в репертуар входили песни разных авторов, в том числе Андрея Петрова, а также композиции «Битлз» и других звезд бит-музыки. Сильными сторонами молодого коллектива с первых дней его существования были, как говорили музыкальные критики, эффектные вокальные многоголосия и остроумная театрализация многих песен –

1968 фирма «Мелодия» выпустила первую пластинку ансамбля, где поющие гитары предстали не столько как поющие, сколько как играющие. В основу первой записи вошли инструментальные пьесы Васильева в манере западных популярных групп и несколько вокальных номеров, в том числе и первый хит вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» под названием «Сумерки». Сейчас эта маленькая пластинка – большая редкость. Ее признают едва ли не первым артефактом отечественной бит-музыки.

1969 году произошло событие, благотворно сказавшееся и на репертуаре поющих гитар, и особенно на росте популярности вокально-инструментального ансамбля. Из коллектива решил уйти клавишник, и на его место музыканты пригласили молодого парня, которого звали Юрий Антонов. Мало того, что он прекрасно владел инструментом, он еще и хорошо пел, а главное, добавил в копилку поющих гитар несколько своих песен, в том числе «Для меня нет тебя прекрасней».

началу 70-х поющие гитары прочно вошли в число лидеров среди отечественных вокально-инструментальных ансамблей. За их плечами было уже 5 пластинок, в том числе диск-гигант «Поющие гитары 3». Ансамбль, как было принято в те годы, активно гастролировал, давая до 400 концертов в год. –

Как-то Анатолия Васильева спросили, как удавалось обходить цензурные ограничения и проходить худсоветы. Он ответил: к нам относились очень лояльно, потому что мы кормили весь Ленконцерт и управление культуры. Всю нашу веселую эстраду кормили поющие гитары. Мне показывали финансовые документы. В Ленконцерте 2000 артистов, а нас 10 человек. И вот эти 10 человек давали план всего Ленконцерта буквально за месяц. У нас всегда были переходящие знамена.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
2: Иоанн Лествичник – лестница. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
1: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставят вас равнодушными. Не пропустите! Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.
3: Добрых песен много. Немало среди них и таких, которые приобрели статус народного хита. Это мелодии и тексты, которые знакомы всем и каждому и угадываются буквально с первой ноты и с первого слова. Эти песни любимы несколькими поколениями людей. Они запали в душу и вызывают приятные эмоции, независимо от того, как давно были написаны. Эти песни мы слушаем на радио «Образ». Рассказываем про историю их создания и интересные факты об этих хитах. Слушайте «Добрые песни» на радио «Образ» ежедневно по будням в 10:45 и 15:35.

0: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
1: Что такое или кто такая Анна на шее?
0: Какого цвета конь буланный?
1: И из чего шьют тюрлюрлю?
0: Тогда эта программа для вас.
1: Во вкусе умной старины.
0: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
1: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
0: и исчезнувшие из обихода слова. Присутствие.
2: Стол во главе со столоначальником был низшим подразделением министерств и многих других правительственных ведомств. Главная исполнительская работа велась в столах. Первоначально штат стола действительно сидел за одним длинным столом, в торце которого восседал начальник стола. Затем название «стол» оторвалось от предмета мебели и стало обозначать служебное подразделение. То же, кстати, случилось со словом «бюро» и «контора», поначалу означавшими всего лишь предмет канцелярской мебели. Нам странно читать в обрыве Гончарова о том, как Райский подал к переводу в статскую службу и был посажен Каянову в стол. Однако и до сих пор существует стол заказов, стол находок, стол справок, адвокатское бюро. Должность столоначальника – первый руководящий пост на пути административной карьеры. Эта должность была предметом вожделения всякого рядового чиновника. Молодой беспринципный карьерист Белогубов в доходном месте Островского мечтает любыми средствами стать столоначальником. На вопрос его невесты Юленьки, что такое столоначальник, он неопределенно отвечает.
0: Это первый сорт.
2: Помимо жалования и служебных перспектив, должность эта была заманчива и тем, что занимавший ее нередко распоряжался взятками. Чиновник Кисельников в пучине Островского говорит:
0: «По субботам столоначальник делит доходы с просителей, да я посмирнее так обделяет».
2: Столоначальников иногда иронически называли неофициально по-старинному «повыдчиками». Попал под начальство уже престарелому повыдчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности. У Чернышевского «Повесть в повести» читаем:
0: «Я тогда был повыдчиком по тогдашнему неблагородному прозванию, а, собственно, столоначальником».
2: Была и еще менее значительная должность – помощник столоначальника. В романе Чернышевского «Что делать?» отец Веры Павловны, жалкий и пришибленный человек, служил помощником столоначальника. Иной тип выведен в «Шинели» Гоголя.
0: Один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, приглашает Акакия Акакиевича к себе на именины, где тот имеет возможность блеснуть своей новой шинелью.
2: Этот визит, как известно, имел печальный исход. На обратном пути шинель была похищена.
1: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
0: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Высшей славы солдаты. Нижегородская книга памяти. О героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, героях Российской Федерации рассказывает автор, историк, краевед, лауреат премии Нижнего Новгорода Ольга Букова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и мы с вами продолжаем цикл передач, посвященных нашим землякам-нижегородцам, героям Советского Союза, полным кавалерам Ордена Славы и героям Российской Федерации по книге памяти «Высшей славы солдаты». Речь сегодня о Дмитриеве Александре Павловиче, герое Советского Союза, генерал-лейтенанте. Дмитриев Александр Павлович родился 29 июня 1910 года в селе Окшево Меленковского района Владимирской губернии в семье крестьянина. Меленковский уезд входил в состав Горьковской области до 1944 года. Вскоре после рождения сына его отец Павел Тимофеевич перевез семью в город Иваново-Вознесенск, где работал на ткацкой фабрике. После смерти отца семья вернулась в родное село Окшево. В 1925 году Александр окончил в Окшево школу-семилетку и уехал жить к старшему брату в город Муром, где поступил работать учеником слесаря в механический цех спиртоводочного завода. Работал слесарем, председателем завкома, учился в школе рабочей молодежи. На заводе в 1928 году он стал членом ВКПБ. В 1930 году был выдвинут на профсоюзную работу председателем Муромского окружного комитета профсоюза пищевиков, председателем районного совета

0: профсоюзов Ляховского района Горьковской области. В 1932 году, после окончания высшей школы профсоюзного движения, перешел на партийную работу. Был заведующим отдела, а позже первым секретарем Фоминского райкома партии Горьковской области. В сентябре 1940 года направлен на учебу в Москву, высшую партийную школу при ЦК ВКПБ. Здесь его и застала война. В июле 1941 года он был зачислен в кадры Красной армии, окончил курсы политсостава при военно-политической академии и получил назначение начальником политотдела танкового училища город Сызрань. В начале 1942 года батальонный комиссар Дмитриев проходил стажировку в должности начальника политотдела 2-й гвардейской танковой бригады на Центральном фронте. В апреле 1942-го был направлен в действующую армию начальником политотдела 195-й танковой бригады 15-го танкового корпуса 3-я танковая армия. Вскоре первое боевое крещение и первая контузия. А затем, в сентябре 1942 года, первый боевой орден Красного Знамени. В марте 1943-го назначен начальником политотдела 55-й гвардейской танковой бригады, с которой прошел фронтовыми дорогами до Берлина и Праги. На протяжении всей своей боевой деятельности он отличался смелостью и инициативой. Кропотливый труд политработника благотворно сказался на боевом пути бригады. В ее рядах воспиталось 19 героев Советского Союза. Замкомандира 55-й гвардейской Васильковской краснознаменной орденов Ленина, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады по политической части гвардии подполковник Дмитриев в период с 16 по 30 апреля 1945 года, когда бригада успешно вела боевые действия на подступах к Берлину и в самом городе, находился непосредственно в боевых частях, личным примером воодушевляя солдат и офицеров на выполнение боевой задачи. Командир гвардейской танковой бригады полковник Драгунский писал в представлении:
1: «Благодаря хорошо поставленной воспитательной работе бригада с честью выполнила все приказы командования. И за время боевых операций с 16 по 30 апреля 1945 года уничтожила 8 танков, 3 самоходки, 1 самолет, 7 бронемашин, 40 автомашин, 900 солдат и офицеров. Захватила 4 пушки, 4 паровоза, 190 вагонов, 6 складов. Взяла в плен 4000 немецких солдат и офицеров противника и освободила 3000 советских военнопленных».
0: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии подполковнику Дмитриеву Александру Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны Александр Павлович продолжил службу в армии в группе советских оккупационных войск в Германии. Был начальником политотдела 7-й гвардейской танковой дивизии 3-й ударной армии. В 1951 году окончил высшие курсы политсостава при военно-политической академии имени Ленина. Проходил службу в должности заместителя начальника политотдела, начальника политотдела 4-й армии Закавказского военного округа. С 1957 года он член военного совета, начальник политотдела 7-й гвардейской армии. С 1962 года начальник политотдела 6-й гвардейской танковой армии Киевский военный округ. Последние годы службы с марта 1966 генерал-лейтенант Дмитриев был членом военного совета, начальником политуправления Северо-Кавказского военного округа, избирался депутатом Верховных Советов Армянской СССР и РСФСР. Жил в Ростове-на-Дону. Умер Александр Павлович 4 мая 1969 года. Похоронен на братском кладбище города Ростова-на-Дону.

Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. А степь

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас.
2: Итак, 2 мая в Центре культуры «Рекорд» пройдет фестиваль китайской культуры. Мероприятие это уже традиционное. Что ждет нас на фестивале в этом году? Ну, во-первых, преподаватели и студенты Института Конфуция НГЛУ проведут занятия по каллиграфии, китайской гимнастике, научат танцу с веером, проведут лекцию-выставку по китайскому костюму. И запланированы показы фильмов. Называются «Операция Панда» и «Дикая миссия» в главной роли Джеки Чан. Режиссеры Джан Луань, Дерек Хуэй. Кроме того, организаторы приготовили показ фильма «Воскрешение» режиссера Биганя. Вход по регистрации. Приходите. А вот на следующий день, 3 мая, в Театре драмы имени Горького спектакль «Бешеные деньги». Это, друзья мои, Островский. Красавица Лидия Чубоксарова, узнав, что ее отец разорен, готова выйти замуж за любого, у кого есть деньги, капитал. А тут и подвернулся влюбленный провинциал Савва Васильков, по слухам, владелец огромных приисков. Но согласится ли новоиспеченный муж тратить деньги на прихоти жены? Или брак – это расчет и сделка, которые совершают светская львица и предприниматель? Спектакль очень злободневен. На сцене сплошь узнаваемые типажи. Костюмы и интерьерные детали стилизованы под эпоху второй половины XIX века. Добро пожаловать в драматический. А вот ценителям музыки приготовили концерт в Пакгаузе на Стрелке. Называется он «Мэри Поппинс. До свидания». Герои фэнтези для детей и взрослых «Мэри Поппинс» приглашают всех, чтобы под чудесные мелодии Максима Дунаевского в исполнении солистов Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина и Нижегородского русского народного оркестра имени Кузнецова под управлением Бориса Схиртландзе хотя бы ненадолго вернуться в волшебный мир детства. А вот чтобы не пропустить информацию о самых актуальных культурных событиях уже следующих выходных, не забывайте включать свой приемник, настроенный на радиообраз, по пятницам в это же самое время. До встречи в эфире.
0: Спешите видеть.